половину самых разных вещей. От гранитных постаментов до святых мощей. Ядовитых лещей до чудесных ключей. Чудесных ключей для любых дверей. И непролазных чащ непробиваемых

Ищи навороченную азбуку дня. И веселые картинки с помои. Где весомые лужи и круги по воде. Монетки в океанах.

0: первый настарай,
1: настарай.
0: Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов, немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов, пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.

взором теплее бегута страха, мысли бегут от смеха, детство выгоня, и зеркало к воде.

половину самых разных вещей. От гранитных постаментов до святых мощей. Ядовитых лещей до чудесных ключей. Чудесных ключей для любых дверей. И непролазных чащ непробиваемых стен. Для окопных болезней столетних дождей.

достающий навороченную азбуку дня. И веселые картинки с помои, и весомые лужи и круги по воде, монетки в океанах.

0: долгие шик ожидая себе. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.